жажди, близко Курский вод, мы чуждый табор повстречали. Цыгане те, славища три разбили.